качаются в разных чашках весов. И можно бы было сыграть в игру, сняв козырную масть. И можно бы было встать поутру и

аккуратно и не торопясь, все перебираем другие пути. А можно бы было поднять бокал, ведь там уж давно не вода.

0: Infinity.
1: Смоленской области 6 утра.
2: Погода на Infinity.
3: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 24 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северный, северо-восточный, ночью слабый, днем до 6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 9-11, а днем 20-22 градуса тепла. О погоде в выходные. В субботу 25 июля переменная облачность, без осадков, ночью 12-14, днем 22-24. В воскресенье малооблачно и также без осадков и до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Инфинити, пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Папаник.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 24 июля в России отмечается праздник людей творческой профессии «День флориста». Работу флориста трудно назвать просто трудом. В большей степени это творчество, помноженное на определенные знания и опыт в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещений цветами и растениями. Без любви к этому делу и богатого воображения невозможен во флористике конечный результат. Красота, заставляющая как минимум остановиться рядом и полюбоваться на творение, созданное флористом. Работа флориста – приносить радость, быть разнообразной, чтобы удовлетворить множество вкусов людей, для которых создаются букеты, композиции и декорируются помещения. Считается, что труд флористов был востребован еще в период Древнего Египта, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Позже древние греки развили тему плетения венков, составления букетов и цветочных композиций. Даже в архитектуре растительный орнамент становится одним из признаков определенного стиля. Позднее в эпоху христианства в Европе появилась и закрепилась традиция дарить букеты цветов. И, конечно же, адресовались такие подарки в первую очередь женщинам в знак признания их красоты, выражения чувств и любви к ним. Сегодня букеты цветов являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они сопровождают нас на свидании, на свадьбе, дне рождения и других праздниках. У многих есть свои предпочтения среди цветов, цветочных ароматов, существуют даже сложившиеся определенным образом стереотипы о том, кому и какие цветы на какой праздник предпочтительнее дарить.
6: Сегодня день рождения растворимого кофе. Именно 24 июля 1938 года на конвейер было поставлено его массовое производство, но история растворимого кофе началась несколько раньше. Известно, что первую технологию изготовления растворимого порошка и зерен кофе придумал японский химик Сатори Ката в 1901 году в Чикаго. Однако настоящую известность растворимому порошку принесло сотрудничество в 1930-х годах компании Nestlé и бразильских производителей кофе, которые решали проблему излишков кофейного зерна. После сушки и первичной обработки тонны запасов пропадали из-за неправильной технологии переработки и хранения. Специалист компании Nestlé Макс Моргенталлер несколько лет работал над решением этой задачи, и в 1938 году ему удалось создать растворимый порошок, который сохранял свойства кофейных зерен в напитке и при этом долго хранился. 24 июля 1938 года с конвейера швейцарской компании сошли первые банки нового напитка, ставший впоследствии первой популярной маркой растворимого кофе Nescafé. А производные названия бренда до сих пор остаются именами нарицательными. Растворимый кофе выпускают трех видов в зависимости от технологии производства: порошковый, спрей, гранулированный агломерат и сублимированный фриз-драйд. Для изготовления обычно используют зерна сорта Робуста или Арабика.
4: А в этот день события, ставшие историей.

0: Радиостанция Infinity.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней. Ты со школьных лет

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: непринужденно удаваться общение даже с самыми сложными собеседниками. Пока окружающие пребывают в столь позитивном настроении, есть смысл попытаться завести ряд перспективных знакомств или сделать шаги к сближению с каким-то конкретным человеком.
1: Звезды говорят.
2: Овнам на этот день следует отказаться от импульсивности и агрессии. Если вам будет сложно контролировать очередной эмоциональный порыв, постарайтесь выплеснуть свой гнев в нейтральном направлении, сходите в спортзал или громко покричите, пока никто не видит.
0: Тельцам сегодня не очень хорошо будут удаваться различного рода технические эксперименты. Чтобы общение с новыми приборами начало приносить вам позитив, не пренебрегайте инструкцией или помощью более опытного человека.
2: Близнецы услышат категорическое «нет» в ответ на просьбу, адресованную своему давнему другу. Постарайтесь, чтобы после этого отказа обида не поселилась в вашей душе, ведь подобное поведение со стороны близкого человека имеет очень веские причины.
0: Раки в этот день постараются мирно разрешить любого рода недоразумений и конфликты. Многих удивит ваша излишняя уступчивость, но именно так вам удастся сохранить с огромным трудом обретенное моральное равновесие.
2: Львы испытают колоссальный энергетический подъем и огромное желание действовать. Внутренних сил вам хватит и на выполнение утомительных служебных дел, и на посещение развлекательного мероприятия в обществе своего любимого человека.
0: Девам сегодня придется незамедлительно искать решение сложной финансовой проблемы. Утром вам позвонит человек, у которого вы одолжили крупную сумму денег, и потребует от вас незамедлительно вернуть большую часть этого долга.
2: Весы сегодня продемонстрируют всю силу своего характера. Столкнувшись с серьезными профессиональными трудностями, вы не станете паниковать, а напротив, соберете волю в кулак и приступите к поискам оптимального решения данной проблемы.
0: Скорпионам сегодня не рекомендуется наносить визит в какое-либо официальное учреждение. Пока вами владеет непонятное раздражение, вы точно не сможете сдержать себя в руках, выслушивая монотонные речи чиновников.
2: Стрельцы сегодня пойдут наперекор мнению своих друзей и родственников. Вы все-таки попытаетесь реализовать самостоятельный бизнес-проект, несмотря на то, что эту задумку не поддержит ни один человек из вашего ближайшего окружения.
0: Поведение козерогов в этот день будет очень медлительным и ленивым. Больше, нежели текущие служебные дела, вас будет интересовать другой момент – подготовка к долгожданному отпуску, до которого осталось совсем немного.
2: Водолеи проведут этот день в очень стремительном темпе. От вас потребуется умение быстро находить ответ на каждый возникающий вопрос, а также способность оперативно перемещаться на внушительные расстояния.
0: Рыбы вступят в спор с кем-то из коллег по работе. Пытаясь отстоять свою правоту, вы рискуете пойти нечестным путем и сделаете все зависящее от себя,

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 24 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северный, северо-восточный, ночью слабый, днем до 6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 9-11, а днем 20-22 градуса тепла. О погоде в выходные. В субботу 25 июля переменная облачность, без осадков, ночью 12-14, днем 22-24. В воскресенье малооблачно и также без осадков и до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина и Смоленска, Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-90. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября, об этом сообщает РИА Новости. Эпидсезон 26-27 года начнется в начале сентября, в первой декаде, когда все собираются, коллективы возвращаются из отпусков, и первую волну заболеваемости мы увидим в этот период, поделилась Попова. Она добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить. Тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025 году. Глава думской фракции Сергей Миронов заявил РИА Новости, что россиян, ведущих здоровый образ жизни, необходимо поощрять. Для этого Миронов предложил ввести систему налоговых, страховых и сервисных поощрений. Также он предложил расширить эксперимент «Персональные медицинские помощники» с диспансерных больных на все население и дать россиянам возможность добровольно подключать носимое устройство через раздел «Мое здоровье» на портале «Госуслуги». И в завершении выпуска. Депутаты в Госдуме предложили ввести новую программу, которая повысит доступность спорта для детей в России, и назвать ее по аналогии.

0: аналогии с пушкинской картой «Яшинской» именем легендарного футбольного вратаря Льва Яшина. Соответствующее обращение парламентарии направили главе правительства Михаилу Мишустину. По мнению авторов инициативы, это позволит дать доступ к занятиям спортом большому количеству российских детей, в том числе из семей, у которых не хватает средств на оплату секций и спортинвентаря. Программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. «Пушкинской картой» можно оплатить билеты в театр, музеи, галереи и кинотеатры в рамках установленного лимита. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».
1: Радио «Инфинити».

0: эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-007-0806.

0: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС.
5: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
6: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
8: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10-15 социально значимых продуктов питания, что позволит зафиксировать цены на определенном уровне. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев, его цитирует ТАСС. Берем список из 10-15 социально значимых товаров – сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены, пояснил законотворец. В качестве примера Григорьев привел практику некоторых регионов, где местные власти субсидируют, в частности, хлебопекарные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. «Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время», – подчеркнул парламентарий.
8: Копейка рубль бережет.
9: В России в период с 14 по 20 июля цены на помидоры опустились на 3,5%, а на огурцы – на 3%. Об этом накануне сообщили в Росстате. По данным Федеральной службы государственной статистики, стоимость овощей в среднем снизилась на 1%. Помимо помидоров и огурцов, было зафиксировано падение цен на капусту, репчатый лук, картофель и морковь. Кроме того, за неделю подешевели куриные яйца, кефир, сметана и рис, молоко, ультрапастеризованное, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сливочное масло и маргарин, мясные консервы для детского питания и творог.
8: Экономика должна быть экономной.
9: Несмотря на удобство, покупка электроники онлайн имеет свои нюансы, и пользователям следует учитывать ряд рисков. Об этом газете «Ру» рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Наиболее распространенными рисками эксперты называют покупку контрафактной продукции, отсутствие качественной сервисной поддержки, повреждение устройств при доставке и мошеннические интернет-магазины. Кроме того, при гарантийном ремонте покупателю нередко приходится самостоятельно отправлять устройство в сервисный центр производителя, поскольку онлайн-продавцы зачастую не принимают технику на обслуживание. В Роскачестве отметили, что крупные маркетплейсы постепенно усиливают механизмы защиты покупателей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
8: Кошелек. Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 24 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северный, северо-восточный, ночью слабый, днем до 6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 9-11, а днем 20-22 градуса тепла. О погоде в выходные. В субботу 25 июля переменная облачность, без осадков, ночью 12-14, днем 22-24. В воскресенье малооблачно и также без осадков и до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгоценный».

0: рублей в год. Единовременная выплата 1 600 000 рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Инфинити».

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midea Smart Bathroom P1 Sensor Edition. Система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midea P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлена и функция обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Скала возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всем знакам будет легко и непринужденно удаваться общение даже с самыми сложными собеседниками. Пока окружающие пребывают в столь позитивном настроении, есть смысл попытаться завести ряд перспективных знакомств или сделать шаги к сближению с каким-то конкретным человеком.
1: Звезды говорят.
2: Овнам на этот день следует отказаться от импульсивности и агрессии. Если вам будет сложно контролировать очередной эмоциональный порыв, постарайтесь выплеснуть свой гнев в нейтральном направлении, сходите в спортзал или громко покричите, пока никто не видит.
0: Тельцам сегодня не очень хорошо будут удаваться различного рода технические эксперименты. Чтобы общение с новыми приборами начало приносить вам позитив, не пренебрегайте инструкцией или помощью более опытного человека.
2: Близнецы услышат категорическое «нет» в ответ на просьбу, адресованную своему давнему другу. Постарайтесь, чтобы после этого отказа обида не поселилась в вашей душе, ведь подобное поведение со стороны близкого человека имеет очень веские причины.
0: Раки в этот день постараются мирно разрешить любого рода недоразумения и конфликты. Многих удивит ваша излишняя уступчивость, но именно так вам удастся сохранить с огромным трудом обретенное моральное равновесие.
2: Львы испытают колоссальный энергетический подъем и огромное желание действовать. Внутренних сил вам хватит и на выполнение утомительных служебных дел, и на посещение развлекательного мероприятия в обществе своего любимого человека.
0: Девам сегодня придется незамедлительно искать решение сложной финансовой проблемы. Утром вам позвонит человек, у которого вы одолжили крупную сумму денег, и потребует от вас незамедлительно вернуть большую часть этого долга.
2: Весы сегодня продемонстрируют всю силу своего характера. Столкнувшись с серьезными профессиональными трудностями, вы не станете паниковать, а напротив, соберете волю в кулак и приступите к поискам оптимального решения данной проблемы.
0: Скорпионам сегодня не рекомендуется наносить визит в какое-либо официальное учреждение. Пока вами владеет непонятное раздражение, вы точно не сможете сдержать себя в руках, выслушивая монотонные речи чиновников.
2: Стрельцы сегодня пойдут наперекор мнению своих друзей и родственников. Вы все-таки попытаетесь реализовать самостоятельный бизнес-проект, несмотря на то, что эту задумку не поддержит ни один человек из вашего ближайшего окружения.
0: Поведение козерогов в этот день будет очень медлительным и ленивым. Больше, нежели текущие служебные дела, вас будет интересовать другой момент – подготовка к долгожданному отпуску, до которого осталось совсем немного.
2: Водолеи проведут этот день в очень стремительном темпе. От вас потребуется умение быстро находить ответ на каждый возникающий вопрос, а также способность оперативно перемещаться на внушительные расстояния.
0: Рыбы вступят в спор с кем-то из коллег по работе. Пытаясь отстоять свою правоту, вы рискуете пойти нечестным путем и сделаете все зависящее от себя, чтобы...

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял решение о повышении единовременной региональной выплаты гражданам при заключении контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. С 20 июля размер выплаты увеличен до 2 100 000 рублей. С учетом федеральной выплаты в размере 400 000 рублей общий размер единовременной денежной выплаты при заключении контракта теперь составляет 2,5 миллиона рублей. Повышенная выплата действует для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации сроком на 1 год и более в период с 20 июля по 31 декабря 2026 года. Данная выплата предоставляется в беззаявительном порядке на основании данных, поступающих из военного комиссариата и пункта отбора. По словам главы региона, сегодня служба по контракту дает возможность не только выполнить свой гражданский долг, но и получать достойное денежное довольствие и многочисленные социальные гарантии. В Смоленской области мы делаем все, чтобы выбор наших защитников был подкреплен реальной заботой о них, считая приоритетной задачей поддержку бойцов СВО и их родных, отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Местным новостям. В деревне Ивонина Дорогобужского округа реконструировали водозабор. За 2 года здесь построен новый участок водопровода протяженностью 894 метра, капитально отремонтировано здание насосной станции, установлен новый павильон, полностью заменено электрооборудование на современное, надежное и энергоэффективное. Также смонтировано новое насосное технологическое оборудование, выполнены монтаж канализации, благоустройство и асфальтирование территории, установлено новое ограждение. На реализацию проекта направлено порядка 70 миллионов рублей. Благодаря реконструкции надежным и качественным водоснабжением обеспечены несколько тысяч жителей Дорогобужа, а также жителей деревни Ивонина. Работы прошли в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. В Дорогобуже начались работы по благоустройству территории, прилегающей к районному дому культуры. Это важное общественное пространство, где регулярно проходят концерты, праздничные мероприятия, творческие встречи и другие события, объединяющие жителей округа. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков встретился с представителем подрядной организации, где обсудили детали предстоящих работ. На территории уже сняли старое асфальтовое покрытие, а следующим этапом станет укладка брусчатки. Обновленное пространство возле районного Дома культуры станет более современным, благоустроенным и комфортным для жителей и гостей Дорогобужа. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешкова. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», С-300, ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнепровского коллектива «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18:00 уличная эстрада культурного центра ПАО «Дорогобуж». Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, ближе к вечеру возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, ветер северо-восточный от 2 до 6 метров в секунду, давление 738 миллиметров, меняться не будет. Коротко о погоде в выходные. В субботу в первой половине дня пройдет кратковременный дождь, а днем до плюс 23, в воскресенье малооблачно и без осадков, и днем до плюс 25. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 27 июля. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в увлекательный летний тур в Москву. 9 августа, Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года совсем большой. Далее ждет прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. «Турцентр», город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-90. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем, своем регионе. 8-900-223-0258.

0: Новости. Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Нефтеперерабатывающие заводы перенесли плановые ремонты на осень. В Центральном банке России сообщили, что летом продолжат работать Омский, Ачинский и Тюменский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания и другие предприятия. Нарастили производство и небольшие независимые НПЗ. Изменение планов поможет сохранить высокие объемы производства топлива. Напомним, ситуация с бензином пока остается неоднородной. Пик кризиса, вероятно, пройден. В ряде регионов очередей на заправках уже нет. Но кое-где проблемы остаются. Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. С предложением выступили в Национальном автомобильном союзе. Общественники обратили внимание на штрафы за состояние в очереди на заправках. В ГИБДД недавно заявили, что наказывать в такой ситуации не будут. Если штраф пришел с камеры, его можно оспорить. Но в некоторых регионах штрафы выписывают не сотрудники ГИБДД, а местные власти. И они не всегда готовы учитывать ситуацию и идти людям навстречу. Передача всех полномочий ГИБДД в этом случае могла бы помочь. Новые технологии дорожного строительства заметно продлили срок службы асфальта. По данным компании «Сибур», резко сократилась доля объектов, которым нужен ремонт во время гарантийного срока. Раньше таких было 80%, а сейчас всего 5%. Главная причина – более качественный битум. Благодаря внедрению новых полимеров он меньше крошится и сохраняет прочность при частых перепадах температуры в межсезонье. К тому же процедуру можно подбирать с учетом климата и условий эксплуатации конкретной дороги. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: товары, а решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Новости спорта.
7: Обладатель трех поясов в полутяжелом весе Дмитрий Бивол перенес плановую операцию на локте, о чем сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав фотографию из больничной палаты. По словам тренера-спортсмена Геннадия Машьянова, восстановление займет около 2 недель, и уже в ближайшее время Бивол сможет возобновить тренировки. Следующий бой 35-летнего чемпиона запланирован на 12 декабря в Екатеринбурге, однако соперник пока не назван. Аргентинский «Ривер Плейт» вел переговоры о возвращении лидера московского «Спартака» Эсекеля Барка, который хочет покинуть клуб по личным причинам. По информации СМИ, красно-белые запросили за трансфер полузащитника более 5 миллионов долларов. Барка перешел в «Спартак» в позапрошлом году как раз из-за «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро, а его действующий контракт со столичным клубом будет действовать еще год. Вице-чемпион РПЛ «Краснодар» проявляет интерес к нападающему сборной Эквадора и бразильского «Фламенго» Гонсало Плати, пишут СМИ. Клуб способен заплатить за 25-летнего вингера 15 миллионов евро. Финансовые возможности «Быков» возросли после продажи полузащитника Эдуарда Спертиана в саудовский «Аль-Ахли» за 25 миллионов. На прошедшем чемпионате мира Плата провел 4 матча, в которых забил 1 гол. РФС назначил 24-летнего арбитра Матвея Заику главным судьей матча первого тура РПЛ между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». Уроженец Ростова-на-Дону станет самым молодым главным арбитром в истории российской премьер-лиги. В прошлом сезоне Заика провел в роли главного судьи 10 матчей первой лиги, 6 встреч второй лиги и 2 игры Кубка России. Кроме того, он был резервным арбитром в матчах РПЛ «Балтика-Сочи» и «Нижний Новгород-Ростов». В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по легкой атлетике, и уже в первый день соревнований было разыграно несколько комплектов наград. 18-летний петербуржец Николай Грудковский стал новым королем российского спринта, выиграв 100-метровку с результатом 10,16 секунды. При этом главный фаворит рекордсмена России Константин Крылов пропускает турнир из-за травмы. На дистанции 5000 метров у мужчин чемпионом стал Владимир Никитин, показавший лучший результат сезона 13 минут 39 секунд. У женщин на этой же дистанции 8-й раз подряд чемпионкой России стала Светлана Оплачкина. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10-15 социально значимых продуктов питания, что позволит зафиксировать цены на определенном уровне. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев, его цитирует ТАСС. Берем список из 10-15 социально значимых товаров – сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены, пояснил законотворец. В качестве примера Григорьев привел практику некоторых регионов, где местные власти субсидируют, в частности, хлебопекарные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. «Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время», – подчеркнул парламентарий.
0: Копейка рубль бережет.
1: В России в период с 14 по 20 июля цены на помидоры опустились на 3,5%, а на огурцы – на 3%. Об этом накануне сообщили в Росстате. По данным Федеральной службы государственной статистики, стоимость овощей в среднем снизилась на 1%. Помимо помидоров и огурцов, было зафиксировано падение цен на капусту, репчатый лук, картофель и морковь. Кроме того, за неделю подешевели куриные яйца, кефир, сметана и рис, молоко, ультрапастеризованное, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сливочное масло и маргарин, мясные консервы для детского питания и творог.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Несмотря на удобство, покупка электроники онлайн имеет свои нюансы, и пользователям следует учитывать ряд рисков. Об этом газете «Ру» рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Наиболее распространенными рисками эксперты называют покупку контрафактной продукции, отсутствие качественной сервисной поддержки, повреждение устройств при доставке и мошеннические интернет-магазины. Кроме того, при гарантийном ремонте покупателю нередко приходится самостоятельно отправлять устройство в сервисный центр производителя, поскольку онлайн-продавцы зачастую не принимают технику на обслуживание. В Роскачестве отметили, что крупные маркетплейсы постепенно усиливают механизмы защиты покупателей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: звучит со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг-студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Инфинити, пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного, причем дни временной нетрудоспособности включаются в период обязательной отработки, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина. Для увольнения нужно подать письменное заявление, причем его можно направить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет 2 недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление, пояснила Санина. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно. Если после подачи заявления человек дольше 2 недель находится на больничном, то переносить дату увольнения работодатель не может. Трудовой договор разрывается строго в установленный день. Во второй половине июля и в начале августа численность комаров резко увеличивается, а сами насекомые становятся наиболее активными. Об этом сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член Общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. По его словам, именно на этот период приходится пик численности комаров и максимальное количество их нападений на людей. Особенно заметно это в крупных городах, где есть пруды, а также в населенных пунктах, расположенных рядом с водоемами. Федоров пояснил, что в первой половине лета личинок комаров сравнительно немного, однако к концу июля их количество значительно возрастает. В этот период насекомые становятся наиболее агрессивными, особенно после дождей и вблизи водоемов. И в завершении выпуска официальная новелизация полнометражного игрового фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» поступила в продажу 23 июля текущего года. Автором литературной адаптации стала писательница Мария Якунина. В центре сюжета дуэт Кроша и Ежика. Их дружба становится опорой в ситуации, когда привычные подсказки не работают, а решение нужно принимать немедленно. В книге узнаваемая интонация мира смешариков сочетается с научной фантастикой, космическим экшеном и загадкой на границе 2 реальностей. Новелизация станет первой в серии «Смешарики. Махаон», посвященной новому фильму. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
2: Радио Infinity.

0: Касанцы.
1: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
2: Оскар Уайлд.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
5: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны руки вверх, писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8 910 711 0464 Элен. 8 910 782 7712 Кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала» с днем рождения! 18+.
6: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
8: А в этот день события, ставшие историей.
9: 24 июля в России отмечается праздник людей творческой профессии «День флориста». Работу флориста трудно назвать просто трудом. В большей степени это творчество, помноженное на определенные знания и опыт в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещений цветами и растениями. Без любви к этому делу и богатого воображения невозможен во флористике конечный результат. Красота, заставляющая как минимум остановиться рядом и полюбоваться на творение, созданное флористом. Работа флориста – приносить радость, быть разнообразной, чтобы удовлетворить множество вкусов людей, для которых создаются букеты, композиции и декорируются помещения. Считается, что труд флористов был востребован еще в период Древнего Египта, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Позже древние греки развили тему плетения венков, составления букетов и цветочных композиций. Даже в архитектуре растительный орнамент становится считается одним из признаков определенного стиля. Позднее в эпоху христианства в Европе появилась и закрепилась традиция дарить букеты цветов. И, конечно же, адресовались такие подарки в первую очередь женщинам в знак признания их красоты, выражения чувств и любви к ним. Сегодня букеты цветов являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они сопровождают нас на свидании, на свадьбе, дне рождения и других праздниках. У многих есть свои предпочтения среди цветов, цветочных ароматов. Существуют даже сложившиеся определенным образом стереотипы о том, кому и какие цветы на какой праздник предпочтительнее дарить.
0: Сегодня день рождения растворимого кофе. Именно 24 июля 1938 года на конвейер было поставлено его массовое производство, но история растворимого кофе началась несколько раньше. Известно, что первую технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал японский химик Сатори Ката в 1901 году в Чикаго. Однако настоящую известность растворимому порошку принесло сотрудничество в 1930-х годах компании Nestlé и бразильских производителей кофе, которые решали проблему излишков кофейного зерна. После сушки и первичной обработки тонны запасов пропадали из-за неправильной технологии переработки и хранения. Специалист компании Nestlé Макс Моргенталлер несколько лет работал над решением этой задачи, и в 1938 году ему удалось создать растворимый порошок, который сохранял свойства кофейных зерен в напитке и при этом долго хранился. 24 июля 1938 года с конвейера швейцарской компании сошли первые банки нового напитка, ставший впоследствии первой популярной маркой растворимого кофе Nescafé. А производное название бренда до сих пор остаются именами нарицательными. Растворимый кофе выпускают трех видов в зависимости от технологии производства: порошковый, спрей, гранулированный агломерат и сублимированный фриз-драйд. Для изготовления обычно используют зерна сорта Робуста или Арабика.
8: А в этот день события, ставшие историей.
7: Радиостанция Infinity.

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: всем знакам будет легко и непринужденно удаваться общение даже с самыми сложными собеседниками. Пока окружающие пребывают в столь позитивном настроении, есть смысл попытаться завести ряд перспективных знакомств или сделать шаги к сближению с каким-то конкретным человеком.
1: Звезды говорят.
2: Овнам на этот день следует отказаться от импульсивности и агрессии. Если вам будет сложно контролировать очередной эмоциональный порыв, постарайтесь выплеснуть свой гнев в нейтральном направлении, сходите в спортзал или громко покричите, пока никто не видит.
0: Тельцам сегодня не очень хорошо будут удаваться различного рода технические эксперименты. Чтобы общение с новыми приборами начало приносить вам позитив, не пренебрегайте инструкцией или помощью более опытного человека.
2: Близнецы услышат категорическое «нет» в ответ на просьбу, адресованную своему давнему другу. Постарайтесь, чтобы после этого отказа обида не поселилась в вашей душе, ведь подобное поведение со стороны близкого человека имеет очень веские причины.
0: Раки в этот день постараются мирно разрешить любого рода недоразумения и конфликты. Многих удивит ваша излишняя уступчивость, но именно так вам удастся сохранить с огромным трудом обретенное моральное равновесие.
2: Львы испытают колоссальный энергетический подъем и огромное желание действовать. Внутренних сил вам хватит и на выполнение утомительных служебных дел, и на посещение развлекательного мероприятия в обществе своего любимого человека.
0: Девам сегодня придется незамедлительно искать решение сложной финансовой проблемы. Утром вам позвонит человек, у которого вы одолжили крупную сумму денег, и потребует от вас незамедлительно вернуть большую часть этого долга.
2: Весы сегодня продемонстрируют всю силу своего характера. Столкнувшись с серьезными профессиональными трудностями, вы не станете паниковать, а напротив, соберете волю в кулак и приступите к поискам оптимального решения данной проблемы.
0: Скорпионам сегодня не рекомендуется наносить визит в какое-либо официальное учреждение. Пока вами владеет непонятное раздражение, вы точно не сможете сдержать себя в руках, выслушивая монотонные речи чиновников.
2: Стрельцы сегодня пойдут наперекор мнению своих друзей и родственников. Вы все-таки попытаетесь реализовать самостоятельный бизнес-проект, несмотря на то, что эту задумку не поддержит ни один человек из вашего ближайшего окружения.
0: Поведение козерогов в этот день будет очень медлительным и ленивым. Больше, нежели текущие служебные дела, вас будет интересовать другой момент – подготовка к долгожданному отпуску, до которого осталось совсем немного.
2: Водолеи проведут этот день в очень стремительном темпе. От вас потребуется умение быстро находить ответ на каждый возникающий вопрос, а также способность оперативно перемещаться на внушительные расстояния.
0: Рыбы вступят в спор с кем-то из коллег по работе. Пытаясь отстоять свою правоту, вы рискуете пойти нечестным путем и сделаете все зависящее от себя, чтобы...

0: Новости спорта.
1: Руководство Милана объявило о продлении контракта с обладателем золотого мяча Лукой Модричем. Новое соглашение 40-летнего хорвата рассчитано на один сезон. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Модрич может завершить карьеру после чемпионата мира, однако наставник Россонери Рубен Амарим убедил ветерана продолжить выступление. Французский нападающий Антуан Гризман забил гол в дебютном матче за Орландо Сити в МЛС и помог своей новой команде разгромить на выезде Сан-Хосе Эртквейкс 4-0. 35-летний чемпион мира отличился на 48-й минуте, обыграв защитника и пробив в ближний угол ворот. Этот мяч стал для Гризмана 300-м в клубной карьере. Ранее он забивал за Реал Сосьедад, Атлетико и Барселону. Волейболистки сборной Китая в четвертьфинале Лиги наций сенсационно обыграли лидера мирового рейтинга команду США в 5 сетах. Американки уверенно взяли первый сет, но китайская команда переломила ход встречи и повела 2-1, после чего соперницы сравняли счет, переведя игру в решающую партию. В 5-м сете американки дважды получали трехочковый перевес, и оба раза представительницам Китая удавалось отыграться. В еще одном четвертьфинале сборная Турции переиграла Канаду 3-1, и теперь в полуфинале турчанки сыграют с китаянками, а Бразилия попробует сломить сопротивление действующего чемпиона турнира сборной Италии. Эквадорский велогонщик Ричард Карпас одержал победу на 18-м этапе Тур де Франс, что стало для него второй победой на большой петле. Он установил историческое достижение. 9 побед на этапах гран-туров позволили ему стать самым успешным латиноамериканским гонщиком в истории, превзойдя рекорд колумбийца Луиса Альберто Эрреры. При этом лидер общего зачета Тадей Погачар, финишировавший в основной группе, сохранил желтую майку, опережая бельгийца Ремко Эвенепола на 4 минуты 32 секунды. В Сиднее на финале 8 мужского Кубка мира по водному поло определились все полуфиналисты. Хозяйка турнира, сборная Австралии, в драматичном четвертьфинале сенсационно обыграла действующего обладателя трофея Испанию по пенальти 23-21. Австралийцы уступали на протяжении большей части встречи, но за 2 секунды до конца основного времени спаслись, сравняв счет, а в серии пенальти реализовали все 5 своих попыток. В других четвертьфиналах бронзовый призер прошлого Кубка мира Греция с трудом удалилась Черногорию 14-13, Италия уверенно переиграла Грузию 18-12, а Венгрия одержала победу над молодой сборной Хорватии 16-11. В полуфиналах встретятся Австралия и Венгрия, Греция сыграет с Италией. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-19. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258, МАКС и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким, кусориским, кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый Джеланд J7. По сути, это JQ J7 российской сборки. Как оригинальная модель, Джеланд доступен в трех комплектациях. Цена такая же, от 2 850 000 рублей. Отличается от оригинала дополнительный антикор подготовкой кузова и расширенным пакетом зимних опций. В Россию официально привезут автомобили XPeng. Это один из самых технологичных китайских автобрендов. Его часто сравнивают с Tesla. Поставками займется подразделение Яндекса. В линейке будет две модели – кросс-купе G6 и флагманский кроссовер G9. Оба получат глубокую интеграцию сервисов Яндекса. Рынок поддержанных автомобилей в России продолжает расти. В июне продали больше 500 000 машин. Чуть меньше, чем в мае, но больше, чем в июне прошлого года. Самые популярные модели на вторичке – Kia Rio и Hyundai Solaris. Продано по 10 тысяч экземпляров каждой модели. Третье место занимает отечественный ВАЗ-2107. Концерн «Solers» сегодня один из главных поставщиков легких коммерческих автомобилей. Начинали с двух моделей – «Атланта» и «Арго». Сейчас планомерно развивают линейку. Есть грузовые и пассажирские модели, пикапы и минивены класса «Люкс». В ближайших планах запустить производство новой восьмиступенчатой коробки передач и ряда других компонентов. Подробнее о планах и перспективах «Solers» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Новости.
1: Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Нефтеперерабатывающие заводы перенесли плановые ремонты на осень. В Центральном банке России сообщили, что летом продолжат работать Омский, Ачинский и Тюменский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания и другие предприятия. Нарастили производство и небольшие независимые НПЗ. Изменение планов поможет сохранить высокие объемы производства топлива. Напомним, ситуация с бензином пока остается неоднородной. Пик кризиса, вероятно, пройден. В ряде регионов очередей на заправках уже нет. Но кое-где проблемы остаются. Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. С предложением выступили в Национальном автомобильном союзе. Общественники обратили внимание на штрафы за состояние в очереди на заправках. В ГИБДД недавно заявили, что наказывать в такой ситуации не будут. Если штраф пришел с камеры, его можно оспорить. Но в некоторых регионах штрафы выписывают не сотрудники ГИБДД, а местные власти. И они не всегда готовы учитывать ситуацию и идти людям навстречу. Передача всех полномочий ГИБДД в этом случае могла бы помочь. Новые технологии дорожного строительства заметно продлили срок службы асфальта. По данным компании «Сибур», резко сократилась доля объектов, которым нужен ремонт во время гарантийного срока. Раньше таких было 80%, а сейчас всего 5%. Главная причина – более качественный битум. Благодаря внедрению новых полимеров, он меньше крошится и сохраняет прочность при частых перепадах температуры в межсезонье. К тому же процедуру можно подбирать с учетом климата и условий эксплуатации конкретной дороги. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял решение о повышении единовременной региональной выплаты гражданам при заключении контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. С 20 июля размер выплаты увеличен до 2 миллионов 100 тысяч рублей. С учетом федеральной выплаты в размере 400 тысяч рублей общий размер единовременной денежной выплаты при заключении контракта теперь составляет 2,5 миллиона рублей. Повышенная выплата действует для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации сроком на один год и более в период с 20 июля по 31 декабря 2026 года. Данная выплата предоставляется в беззаявительном порядке на основании данных, поступающих из военного комиссариата и пункта отбора. По словам главы региона, сегодня служба по контракту дает возможность не только выполнить свой гражданский долг, но и получать достойное денежное довольствие и многочисленные социальные гарантии. В Смоленской области мы делаем все, чтобы выбор наших защитников был подкреплен реальной заботой о них, считая приоритетной задачей поддержку бойцов СВО и их родных, отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин. К местным новостям. В деревне Ивонина Дорогобужского округа реконструировали водозабор. За два года здесь построен новый участок водопровода протяженностью 894 метра, капитально отремонтировано здание насосной станции, установлен новый павильон, полностью заменено электрооборудование на современное, надежное и энергоэффективное. Также смонтировано новое насосное технологическое оборудование, выполнены монтаж канализации, благоустройство и асфальтирование территории, установлено новое ограждение. На реализацию проекта направлено порядка 70 миллионов рублей. Благодаря реконструкции надежным и качественным водоснабжением обеспечены несколько тысяч жителей Дорогобужа, а также жителей деревни Ивонина. Работы прошли в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. В Дорогобуже начались работы по благоустройству территории, прилегающей к районному дому культуры. Это важное общественное пространство, где регулярно проходят концерты, праздничные мероприятия, творческие встречи и другие события, объединяющие жителей округа. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков встретился с представителем подрядной организации, где обсудили детали предстоящих работ. На территории уже сняли старое асфальтовое покрытие, а следующим этапом станет укладка брусчатки. Обновленное пространство возле районного дома культуры станет более современным, благоустроенным и комфортным для жителей и гостей Дорогобужа. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешково. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», С-300, ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнепровского коллектива «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18.00 уличная эстрада культурного центра ПАО «Дорогобуж». Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, ближе к вечеру возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, ветер северо-восточный от 2 до 6 метров в секунду, давление 738 миллиметров, меняться не будет. Коротко о погоде в выходные. В субботу в первой половине дня пройдет кратковременный дождь, а днем до плюс 23, в воскресенье малооблачно и без осадков, и днем до плюс 25. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 27 июля. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».
5: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Радио Инфинити.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Mijia Smart Bathroom P1 Sensor Edition. Система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Mijia P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлена и функция обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: естественный путь создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательный летний тур в Москву. 9 августа. Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года совсем большой. Далее ждет прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. «Турцентр. Город Сафоново. Улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 1 июня 2026 года родители в России могут оформить новую семейную выплату, размер которой в отдельных случаях достигает 200 тысяч рублей. Об этом напомнил депутат Михаил Ветров в беседе с RT. По его словам, подать заявление можно через портал госуслуги или Социальный фонд России. Для получения выплаты необходимо соответствовать ряду условий, иметь двух и более детей, соответствовать установленным критериям по доходам и имуществу, а также не иметь задолженности по алиментам. Заявление рассматривается в течение 2 недель, средний размер выплаты составляет от 70 до 100 тысяч рублей. Однако в некоторых случаях сумма может достигать 200 тысяч. Введение устного экзамена по истории для девятиклассников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособорнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории страны важно для каждого гражданина наряду со знанием русского языка. Глава ведомства добавил, что Минпросвещение обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. И в завершении выпуска: около 251 тысячи пользователей с именем Алексей регулярно слушают группу «Руки вверх». Об этом газете.ру рассказали аналитики ВК музыки и ВКонтакте. 251 тысяча 92 пользователя с именами Алексей, Леша, Алеша и другими производными слушают группу ВК музыки. Один из главных хитов коллектива «Алешка» до сих пор остается одним из самых прослушиваемых треков. За последний год песню прослушали более 7 миллионов 260 тысяч раз. Самыми активными слушателями группы стали жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, а также Свердловской, Самарской и Ростовской областей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Infinity.

0: детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали СМС и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-9740.

0: Новости спорта.
1: Обладатель 3 поясов в полутяжелом весе Дмитрий Бивол перенес плановую операцию на локте, о чем сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав фотографию из больничной палаты. По словам тренера-спортсмена Геннадия Машьянова, восстановление займет около 2 недель, и уже в ближайшее время Бивол сможет возобновить тренировки. Следующий бой 35-летнего чемпиона запланирован на 12 декабря. В Екатеринбурге, однако, соперник пока не назван. Аргентинский «Ривер Плейт» вел переговоры о возвращении лидера московского «Спартака» Эсекеля Барка, который хочет покинуть клуб по личным причинам. По информации СМИ, красно-белые запросили за трансфер полузащитника более 5 миллионов долларов. Барка перешел в «Спартак» в позапрошлом году как раз из-за «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро, а его действующий контракт со столичным клубом будет действовать еще год. Вице-чемпион РПЛ Краснодар проявляет интерес к нападающему сборной Эквадора и бразильского Фламенго Гонсало Плати, пишут СМИ. Клуб способен заплатить за 25-летнего вингера 15 миллионов евро. Финансовые возможности быков возросли после продажи полузащитника Эдуарда Спертиана в саудовский Аль-Ахли за 25 миллионов. На прошедшем чемпионате мира Плата провел 4 матча, в которых забил 1 гол. РФС назначил 24-летнего арбитра Матвея Заику главным судьей матча первого тура РПЛ между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». Уроженец Ростова-на-Дону станет самым молодым главным арбитром в истории российской премьер-лиги. В прошлом сезоне Заика провел в роли главного судьи 10 матчей первой лиги, 6 встреч второй лиги и 2 игры Кубка России. Кроме того, он был резервным арбитром в матчах РПЛ «Балтика-Сочи» и «Нижний Новгород-Ростов». В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по легкой атлетике, и уже в первый день соревнований было разыграно несколько комплектов наград. 18-летний петербуржец Николай Грудковский стал новым королем российского спринта, выиграв 100-метровку с результатом 10,16 секунды. При этом главный фаворит и рекордсмен России Константин Крылов пропускает турнир из-за травмы. На дистанции 5000 метров у мужчин чемпионом стал Владимир Никитин, показавший лучший результат сезона 13 минут 39 секунд. У женщин на этой же дистанции 8-й раз подряд чемпионкой России стала Светлана Оплачкина. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое – по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За успех!

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10-15 социально значимых продуктов питания, что позволит зафиксировать цены на определенном уровне. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев, его цитирует ТАСС. Берем список из 10-15 социально значимых товаров – сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены, пояснил законотворец. В качестве примера Григорьев привел практику некоторых регионов, где местные власти субсидируют, в частности, хлебопекарные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. «Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время», – подчеркнул парламентарий.
1: Копейка рубль бережет.
2: В России в период с 14 по 20 июля цены на помидоры опустились на 3,5%, а на огурцы – на 3%. Об этом накануне сообщили в Росстате. По данным Федеральной службы государственной статистики, стоимость овощей в среднем снизилась на 1%. Помимо помидоров и огурцов, было зафиксировано падение цен на капусту, репчатый лук, картофель и морковь. Кроме того, за неделю подешевели куриные яйца, кефир, сметана и рис, молоко, ультрапастеризованное, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сливочное масло и маргарин, мясные консервы для детского питания и творог.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Несмотря на удобство, покупка электроники онлайн имеет свои нюансы, и пользователям следует учитывать ряд рисков. Об этом газете «Ру» рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Наиболее распространенными рисками эксперты называют покупку контрафактной продукции, отсутствие качественной сервисной поддержки, повреждение устройств при доставке и мошеннические интернет-магазины. Кроме того, при гарантийном ремонте покупателю нередко приходится самостоятельно отправлять устройство в сервисный центр производителя, поскольку онлайн-продавцы зачастую не принимают технику на обслуживание. В Роскачестве отметили, что крупные маркетплейсы постепенно усиливают механизмы защиты покупателей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 24 июля в России отмечается праздник людей творческой профессии «День флориста». Работу флориста трудно назвать просто трудом. В большей степени это творчество, помноженное на определенные знания и опыт в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещений цветами и растениями. Без любви к этому делу и богатого воображения невозможен во флористике конечный результат. Красота, заставляющая как минимум остановиться рядом и полюбоваться на творение, созданное флористом. Работа флориста – приносить радость, быть разнообразной, чтобы удовлетворить множество вкусов людей, для которых создаются букеты, композиции и декорируются помещения. Считается, что труд флористов был востребован еще в период Древнего Египта, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Позже древние греки развили тему плетения венков, составления букетов и цветочных композиций. Даже в архитектуре растительный орнамент становится одним из признаков определенного стиля. Позднее в эпоху христианства в Европе появилась и закрепилась традиция дарить букеты цветов. И, конечно же, адресовались такие подарки в первую очередь женщинам в знак признания их красоты, выражения чувств и любви к ним. Сегодня букеты цветов являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они сопровождают нас на свидании, на свадьбе, дне рождения и других праздниках. У многих есть свои предпочтения среди цветов, цветочных ароматов, существуют даже сложившиеся определенным образом стереотипы о том, кому и какие цветы на какой праздник предпочтительнее дарить.
7: Сегодня день рождения растворимого кофе. Именно 24 июля 1938 года на конвейер было поставлено его массовое производство. Но история растворимого кофе началась несколько раньше. Известно, что первую технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал японский химик Сатори Ката в 1901 году в Чикаго. Однако настоящую известность растворимому порошку принесло сотрудничество в 1930-х годах компании Nestlé и бразильских производителей кофе, которые решали проблему излишков кофейного зерна. После сушки и первичной обработки тонны запасов пропадали из-за неправильной технологии переработки и хранения. С Специалист компании Nestle Макс Моргенталлер несколько лет работал над решением этой задачи, и в 1938 году ему удалось создать растворимый порошок, который сохранял свойства кофейных зерен в напитке и при этом долго хранился. 24 июля 1938 года с конвейера швейцарской компании сошли первые банки нового напитка, ставший впоследствии первой популярной маркой растворимого кофе Nescafe. А производное название бренда до сих пор остается именами нарицательными. Растворимый кофе выпускают трех видов в зависимости от технологии производства: порошковый, спрей, гранулированный агломерат и сублимированный фриз-драйд. Для изготовления обычно используют зерна сорта рапуста или арабика.
5: А в этот день события, ставшие историей.
8: Радиостанция «Инфинити».

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 900.

0: Новости.
1: Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Нефтеперерабатывающие заводы перенесли плановые ремонты на осень. В Центральном банке России сообщили, что летом продолжат работать Омский, Ачинский и Тюменский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания и другие предприятия. Нарастили производство и небольшие независимые НПЗ. Изменение планов поможет сохранить высокие объемы производства топлива. Напомним, ситуация с бензином пока остается неоднородной. Пик кризиса, вероятно, пройден. В ряде регионов очередей на заправках уже нет. Но кое-где проблемы остаются. Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. С предложением выступили в Национальном автомобильном союзе. Общественники обратили внимание на штрафы за состояние в очереди на заправках. В ГИБДД недавно заявили, что наказывать в такой ситуации не будут. Если штраф пришел с камеры, его можно оспорить. Но в некоторых регионах штрафы выписывают не сотрудники ГИБДД, а местные власти. И они не всегда готовы учитывать ситуацию и идти людям навстречу. Передача всех полномочий ГИБДД в этом случае могла бы помочь. Новые технологии дорожного строительства заметно продлили срок службы асфальта. По данным компании «Сибур», резко сократилась доля объектов, которым нужен ремонт во время гарантийного срока. Раньше таких было 80%, а сейчас всего 5%. Главная причина – более качественный битум. Благодаря внедрению новых полимеров, он меньше крошится и сохраняет прочность при частых перепадах температуры в межсезонье. К тому же процедуру можно подбирать с учетом климата и условий эксплуатации конкретной дороги. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

эгоистка. Чи тебе стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себе.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял решение о повышении единовременной региональной выплаты гражданам при заключении контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. С 20 июля размер выплаты увеличен до 2 миллионов 100 тысяч рублей. С учетом федеральной выплаты в размере 400 тысяч рублей общий размер единовременной денежной выплаты при заключении контракта теперь составляет 2,5 миллиона рублей. Повышенная выплата действует для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации сроком на 1 год и более в период с 20 июля по 31 декабря 2026 года. Данная выплата предоставляется в беззаявительном порядке на основании данных, поступающих из военного комиссариата и пункта отбора. По словам главы региона, сегодня служба по контракту дает возможность не только выполнить свой гражданский долг, но и получать достойное денежное довольствие и многочисленные социальные гарантии. В Смоленской области мы делаем все, чтобы выбор наших защитников был подкреплен реальной заботой о них, считая приоритетной задачей поддержку бойцов СВО и их родных, отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин. К местным новостям. В деревне Ивонина Дорогобужского округа реконструировали водозабор. За 2 года здесь построен новый участок водопровода протяженностью 894 метра, капитально отремонтировано здание насосной станции, установлен новый павильон, полностью заменено электрооборудование на современное, надежное и энергоэффективное. Также смонтировано новое насосное технологическое оборудование, выполнены монтаж канализации, благоустройство и асфальтирование территории, установлено новое ограждение. На реализацию проекта направлено порядка 70 миллионов рублей. Благодаря реконструкции надежным и качественным водоснабжением обеспечены несколько тысяч жителей Дорогобужа, а также жителей деревни Ивонина. Работы прошли в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. В Дорогобуже начались работы по благоустройству территории, прилегающей к районному дому культуры. Это важное общественное пространство, где регулярно проходят концерты, праздничные мероприятия, творческие встречи и другие события, объединяющие жителей округа. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков встретился с представителем подрядной организации, где обсудили детали предстоящих работ. На территории уже сняли старое асфальтовое покрытие, а следующим этапом станет укладка брусчатки. Обновленное пространство возле районного дома культуры станет более современным, благоустроенным и комфортным для жителей и гостей Дорогобужа. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешково. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», С-300, ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнепровского коллектива «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18:00 уличная эстрада культурного центра ПАО «Дорогобуж». Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, ближе к вечеру возможны кратковременные дожди в отдельных районах, грозы. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, ветер северо-восточный от 2 до 6 метров в секунду, давление 738 миллиметров, меняться не будет. Коротко о погоде в выходные. В субботу в первой половине дня пройдет кратковременный дождь, а днем до плюс 23, в воскресенье малооблачно и без осадков, и днем до плюс 25. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 27 июля. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Яковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258, МАКС и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midea Smart Bathroom P1 Sensor Edition. Система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midea P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлена и функция обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiaomi AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый Джеланд J7. По сути, это JQ J7 российской сборки. Как оригинальной модели, Джеланд доступен в трех комплектациях. Цена такая же, от 2 850 000 рублей. Отличается от оригинала дополнительный антикор подготовкой кузова и расширенным пакетом зимних опций. В Россию официально привезут автомобили XPeng. Это один из самых технологичных китайских автобрендов. Его часто сравнивают с Tesla. Поставками займется подразделение Яндекса. В линейке будет две модели – кросс-купе G6 и флагманский кроссовер G9. Оба получат глубокую интеграцию сервисов Яндекса. Рынок поддержанных автомобилей в России продолжает расти. В июне продали больше 500 000 машин. Чуть меньше, чем в мае, но больше, чем в июне прошлого года. Самые популярные модели на вторичке – Kia Rio и Hyundai Solaris. Продано по 10 тысяч экземпляров каждой модели. Третье место занимает отечественный ВАЗ-2107. Концерн «Solers» сегодня один из главных поставщиков легких коммерческих автомобилей. Начинали с двух моделей – «Атланта» и «Арго». Сейчас планомерно развивают линейку. Есть грузовые и пассажирские модели, пикапы и минивены класса «Люкс». В ближайших планах запустить производство новой восьмиступенчатой коробки передач и ряда других компонентов. Подробнее о планах и перспективах «Solers» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Инфинити».

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-02-58, МАКС и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-02-58. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В Госдуму внесен законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию. Об этом сообщает RTVI

0: и не сопровождалось общественной дискуссией. Он также заявил, что решение было принято без профессиональной экономической, социальной и демографической экспертизы. Большинство мужчин лояльно относятся к тратам женщин на красоту, но с оговорками. 48% считают, что такие расходы уместны, но должны оставаться умеренными. Еще 19% готовы финансово поддерживать их без ограничений. Пятая часть опрошенных мужчин считает это личным делом женщины. 14% готовы оплатить подобные траты как подарок, но не на регулярной основе. И только 4% признаются, что расходы на красоту их раздражают. При этом мужчины заметно недооценивают реальные расходы женщин на красоту. 40% уверены, что россиянки тратят на себя не более 5000 рублей в месяц. Еще 35% называют сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Каждый пятый предполагает, что расходы составляют от 10 до 20 тысяч. И только 5% допускает, что женщины могут тратить более 20 тысяч рублей в месяц. И в завершении выпуска: в Москве завершились съемки новой экранизации повести народного артиста России Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Кинотека». Выход картины приурочен к 40-летию оригинальной ленты, которая отмечается в 2027 году. Главную роль 17-летнего Ивана исполнил Денис Косиков. В фильме также снялись Александра Тихонова, Владислав Воробей, Филипп Янковский, Анна Михалкова, Анастасия Немоляева, Ростислав Бершауэр и другие. В одной из сцен фильма покажут брейк-данс, узнаваемый образ картины 1986 года, переосмысленный в современном контексте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: спорта.
1: Руководство Милана объявило о продлении контракта с обладателем золотого мяча Лукой Модричем. Новое соглашение 40-летнего хорвата рассчитано на один сезон. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Модрич может завершить карьеру после чемпионата мира, однако наставник Россонери Рубен Амарим убедил ветерана продолжить выступление. Французский нападающий Антуан Гризман забил гол в дебютном матче за Орландо Сити в МЛС и помог своей новой команде разгромить на выезде Сан-Хосе Эртквейкс 4-0. 35-летний чемпион мира отличился на 48-й минуте, обыграв защитника и пробив в ближний угол ворот. Этот мяч стал для Гризмана 300-м в клубной карьере. Ранее он забивал за Реал Сосьедад, Атлетико и Барселону. Волейболистки сборной Китая в четвертьфинале Лиги наций сенсационно обыграли лидера мирового рейтинга команду США в 5 сетах. Американки уверенно взяли первый сет, но китайская команда переломила ход встречи и повела 2-1, после чего соперницы сравняли счет, переведя игру в решающую партию. В 5-м сете американки дважды получали трехочковый перевес, и оба раза представительницам Китая удавалось отыграться. В еще одном четвертьфинале сборная Турции переиграла Канаду 3-1, и теперь в полуфинале турчанки сыграют с китаянками, а Бразилия попробует сломить сопротивление действующего чемпиона турнира сборной Италии. Эквадорский велогонщик Ричард Карпас одержал победу на 18-м этапе Тур де Франс, что стало для него второй победой на большой петле. Он установил историческое достижение. 9 побед на этапах гран-туров позволили ему стать самым успешным латиноамериканским гонщиком в истории, превзойдя рекорд колумбийца Луиса Альберто Эрреры. При этом лидер общего зачета Тадей Погачар, финишировавший в основной группе, сохранил желтую майку, опережая бельгийца Ремко Эвенепула на 4 минуты 32 секунды. В Сиднее на финале 8 мужского Кубка мира по водному поло определились все полуфиналисты. Хозяйка турнира, сборная Австралии, в драматичном четвертьфинале сенсационно обыграла действующего обладателя трофея Испанию по пенальти 23-21. Австралийцы уступали на протяжении большей части встречи, но за 2 секунды до конца основного времени спаслись, сравняв счет, а в серии пенальти реализовали все 5 своих попыток. В других четвертьфиналах бронзовый призер прошлого Кубка мира Греция с трудом удалилась Черногорию 14-13, Италия уверенно переиграла Грузию 18-12, а Венгрия одержала победу над молодой сборной Хорватии 16-11. В полуфиналах встретятся Австралия и Венгрия, Греция сыграет с Италией. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: рекламы, отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 25 июля ожидается переменная облачность. Днем в отдельные часы пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений слабый. Давление 738 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 20-22 градуса тепла. А в воскресенье 26 июля малооблачно и без осадков, и днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В понедельник также малооблачно и без дождей, днем до плюс 27. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый Джеланд J7. По сути, это JQ J7 российской сборки. Как оригинальная модель, Джеланд доступен в трех комплектациях. Цена такая же, от 2 850 000 рублей. Отличается от оригинала дополнительный антикор подготовкой кузова и расширенным пакетом зимних опций. В Россию официально привезут автомобили XPeng. Это один из самых технологичных китайских автобрендов. Его часто сравнивают с Tesla. Поставками займется подразделение Яндекса. В линейке будет две модели – кросс-купе G6 и флагманский кроссовер G9. Оба получат глубокую интеграцию сервисов Яндекса. Рынок поддержанных автомобилей в России продолжает расти. В июне продали больше 500 000 машин. Чуть меньше, чем в мае, но больше, чем в июне прошлого года. Самые популярные модели на вторичке – Kia Rio и Hyundai Solaris. Продано по 10 тысяч экземпляров каждой модели. Третье место занимает отечественный ВАЗ-2107. Концерн «Solers» сегодня один из главных поставщиков легких коммерческих автомобилей. Начинали с двух моделей – «Атланта» и «Арго». Сейчас планомерно развивают линейку. Есть грузовые и пассажирские модели, пикапы и минивены класса «Люкс». В ближайших планах запустить производство новой восьмиступенчатой коробки передач и ряда других компонентов. Подробнее о планах и перспективах «Solers» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей. Продажи товара и формирование хорошего образа продавца.
3: Сэмюэл Джексон.
4: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
5: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательный летний тур в Москву. 9 августа. Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года совсем большой. Далее ждет прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. «Турцентр. Город Сафоново». Улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, а также 8 48 144 427 02 411 57 414 19.
6: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей
4: Welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код, джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

глазки честные, довериться с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать.

0: рекламы заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: Обладатель трех поясов в полутяжелом весе Дмитрий Бивол перенес плановую операцию на локте, о чем сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав фотографию из больничной палаты. По словам тренера-спортсмена Геннадия Машьянова, восстановление займет около 2 недель, и уже в ближайшее время Бивол сможет возобновить тренировки. Следующий бой 35-летнего чемпиона запланирован на 12 декабря в Екатеринбурге, однако соперник пока не назван. Аргентинский «Ривер Плейт» вел переговоры о возвращении лидера московского «Спартака» Эсекеля Барка, который хочет покинуть клуб по личным причинам. По информации СМИ, красно-белые запросили за трансфер полузащитника более 5 миллионов долларов. Барка перешел в «Спартак» в позапрошлом году как раз из-за «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро, а его действующий контракт со столичным клубом будет действовать еще год. Вице-чемпион РПЛ «Краснодар» проявляет интерес к нападающему сборной Эквадора и бразильского «Фламенго» Гонсало Плати, пишут СМИ. Клуб способен заплатить за 25-летнего вингера 15 миллионов евро. Финансовые возможности «Быков» возросли после продажи полузащитника Эдуарда Спертиана в саудовский «Аль-Ахли» за 25 миллионов. На прошедшем чемпионате мира Плата провел 4 матча, в которых забил 1 гол. РФС назначил 24-летнего арбитра Матвея Заику главным судьей матча первого тура РПЛ между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». Уроженец Ростова-на-Дону станет самым молодым главным арбитром в истории российской премьер-лиги. В прошлом сезоне Заика провел в роли главного судьи 10 матчей первой лиги, 6 встреч второй лиги и 2 игры Кубка России. Кроме того, он был резервным арбитром в матчах РПЛ «Балтика-Сочи» и «Нижний Новгород-Ростов». В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по легкой атлетике, и уже в первый день соревнований было разыграно несколько комплектов наград. 18-летний петербуржец Николай Грудковский стал новым королем российского спринта, выиграв 100-метровку с результатом 10,16 секунды. При этом главный фаворит и рекордсмен России Константин Крылов пропускает турнир из-за травмы. На дистанции 5000 метров у мужчин чемпионом стал Владимир Никитин, показавший лучший результат сезона 13 минут 39 секунд. У женщин на этой же дистанции 8-й раз подряд чемпионкой России стала Светлана Оплачкина. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: успешная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
0: Реклама.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10-15 социально значимых продуктов питания, что позволит зафиксировать цены на определенном уровне. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев, его цитирует ТАСС. Берем список из 10-15 социально значимых товаров – сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены, пояснил законотворец. В качестве примера Григорьев привел практику некоторых регионов, где местные власти субсидируют в частности хлебопекарные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. «Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время», – подчеркнул парламентарий.
1: Копейка рубль бережет.
3: В России в период с 14 по 20 июля цены на помидоры опустились на 3,5%, а на огурцы на 3%. Об этом накануне сообщили в Росстате. По данным Федеральной службы государственной статистики, стоимость овощей в среднем снизилась на 1%. Помимо помидоров и огурцов, было зафиксировано падение цен на капусту, репчатый лук, картофель и морковь. Кроме того, за неделю подешевели куриные яйца, кефир, сметана и рис, молоко, ультрапастеризованное, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сливочное масло и маргарин, мясные консервы для детского питания и творог.
1: Экономика должна быть экономной.
3: Несмотря на удобство, покупка электроники онлайн имеет свои нюансы, и пользователям следует учитывать ряд рисков. Об этом газете «Ру» рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Наиболее распространенными рисками эксперты называют покупку контрафактной продукции, отсутствие качественной сервисной поддержки, повреждение устройств при доставке и мошеннические интернет-магазины. Кроме того, при гарантийном ремонте покупателю нередко приходится самостоятельно отправлять устройство в сервисный центр производителя, поскольку онлайн-продавцы зачастую не принимают технику на обслуживание. В Роскачестве отметили, что крупные маркетплейсы постепенно усиливают механизмы защиты покупателей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радиостанция Infinity.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял решение о повышении единовременной региональной выплаты гражданам при заключении контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. С 20 июля размер выплаты увеличен до 2 миллионов 100 тысяч рублей. С учетом федеральной выплаты в размере 400 тысяч рублей общий размер единовременной денежной выплаты при заключении контракта теперь составляет 2,5 миллиона рублей. Повышенная выплата действует для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации сроком на один год и более в период с 20 июля по 31 декабря 2026 года. Данная выплата предоставляется в беззаявительном порядке на основании данных, поступающих из военного комиссариата и пункта отбора. По словам главы региона, сегодня служба по контракту дает возможность не только выполнить свой гражданский долг, но и получать достойное денежное довольствие и многочисленные социальные гарантии. В Смоленской области мы делаем все, чтобы выбор наших защитников был подкреплен реальной заботой о них, считая приоритетной задачей поддержку бойцов СВО и их родных, отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин. К местным новостям. В деревне Ивонина Дорогобужского округа реконструировали водозабор. За два года здесь построен новый участок водопровода протяженностью 894 метра, капитально отремонтировано здание насосной станции, установлен новый павильон, полностью заменено электрооборудование на современное, надежное и энергоэффективное. Также смонтировано новое насосное технологическое оборудование, выполнены монтаж канализации, благоустройство и асфальтирование территории, установлено новое ограждение. На реализацию проекта направлено порядка 70 миллионов рублей. Благодаря реконструкции, надежным и качественным водоснабжением обеспечены несколько тысяч жителей Дорогобужа, а также жителей деревни Ивонина. Работы прошли в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. В Дорогобуже начались работы по благоустройству территории, прилегающей к районному дому культуры. Это важное общественное пространство, где регулярно проходят концерты, праздничные мероприятия, творческие встречи и другие события, объединяющие жителей округа. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков встретился с представителем подрядной организации, где обсудили детали предстоящих работ. На территории уже сняли старое асфальтовое покрытие, а следующим этапом станет укладка брусчатки. Обновленное пространство возле районного Дома культуры станет более современным, благоустроенным и комфортным для жителей и гостей Дорогобужа. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешкова. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», С-300, ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнепровского коллектива «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18:00 уличная эстрада культурного центра ПАО «Дорогобуж». Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, ближе к вечеру возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, ветер северо-восточный от 2 до 6 метров в секунду, давление 738 миллиметров, меняться не будет. Коротко о погоде в выходные. В субботу в первой половине дня пройдет кратковременный дождь, а днем до плюс 23, в воскресенье малооблачно и без осадков, и днем до плюс 25. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 27 июля. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
1: Дискотека ретро.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити»

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midea Smart Bathroom P1 Sensor Edition. Система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midea P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявленные функции обеззараживания с помощью

0: бытовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 24 июля в России отмечается праздник людей творческой профессии «День флориста». Работу флориста трудно назвать просто трудом. В большей степени это творчество, помноженное на определенные знания и опыт в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещений цветами и растениями. Без любви к этому делу и богатого воображения невозможен во флористике конечный результат. Красота, заставляющая как минимум остановиться рядом и полюбоваться на творение, созданное флористом. Работа флориста – приносить радость, быть разнообразной, чтобы удовлетворить множество вкусов людей, для которых создаются букеты, композиции и декорируются помещения. Считается, что труд флористов был востребован еще в период Древнего Египта, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Позже древние греки развили тему плетения венков, составления букетов и цветочных композиций. Даже в архитектуре растительный орнамент становится одним из признаков определенного стиля. Позднее в эпоху христианства в Европе появилась и закрепилась традиция дарить букеты цветов. И, конечно же, адресовались такие подарки в первую очередь женщинам в знак признания их красоты, выражения чувств и любви к ним. Сегодня букеты цветов являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они сопровождают нас на свидании, на свадьбе, дне рождения и других праздниках. У многих есть свои предпочтения среди цветов, цветочных ароматов, существуют даже сложившиеся определенным образом стереотипы о том, кому и какие цветы на какой праздник предпочтительнее дарить.
5: Сегодня день рождения растворимого кофе. Именно 24 июля 1938 года на конвейер было поставлено его массовое производство, но история растворимого кофе началась несколько раньше. Известно, что первую технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал японский химик Сатори Ката в 1901 году в Чикаго. Однако настоящую известность растворимому порошку принесло сотрудничество в 1930-х годах компании Nestlé и бразильских производителей кофе, которые решали проблему излишков кофейного зерна. После сушки и первичной обработки тонны запасов пропадали из-за неправильной технологии переработки и хранения. Специалист компании Nestlé Макс Моргенталлер несколько лет работал над решением этой задачи, и в 1938 году ему удалось создать растворимый порошок, который сохранял свойства кофейных зерен в напитке и при этом долго хранился. 24 июля 1938 года с конвейера швейцарской компании сошли первые банки нового напитка, ставший впоследствии первой популярной маркой растворимого кофе Nescafé. А производное название бренда до сих пор остается именами нарицательными. Растворимый кофе выпускают трех видов в зависимости от технологии производства: порошковый, спрей, гранулированный агломерат и сублимированный фриз-драйд. Для изготовления обычно используют зерна сорта Робуста или Арабика.
3: А в этот день события, ставшие историей.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За твою победу.

0: могут создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Яковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-90.
5: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного, причем дни временной нетрудоспособности включаются в период обязательной отработки, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина. Для увольнения нужно подать письменное заявление, причем его можно направить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет 2 недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление, пояснила Санина. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно. Если после подачи заявления человек дольше 2 недель находится на больничном, то переносить дату увольнения работодатель не может. Трудовой договор разрывается строго в установленный день. Введение устного экзамена по истории для 9-классников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособорнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории страны важно для каждого гражданина наряду со знанием русского языка. Глава ведомства добавил, что Минпросвещение обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. И в завершении выпуска: почти половина россиян признались, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Только 9% россиян могут позволить себе практически все. 32% испытывают финансовые трудности, 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накоплений. 35% хватает средств только на самое необходимое. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории «С», 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Добрый вечер, друзья. Стартует программа «Большой привет» в прямом эфире на волнах радио Infinity. Меня зовут Андрей Иванов. Доброго всем. Доброго вечера. Ближайший час будем вместе с вами на волнах в Драгобуже 105 FM, Сафоново на 101.8. У нас есть прямой эфирный номер телефона 8-915-655-105. Если кто забыл, звонить именно на него. 8-915-655-105. Друзья, позади трудная рабочая неделя. Впереди два беззаботных летних прекрасных выходных дня. Погода нас порадует, я в этом уверен. Думаю, вы тоже. Ну и отдых наверняка у многих уже в самом, так сказать, разгаре. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Также можно написать, есть чат в Максе, чат Радио Инфинити, и в Телеграме тоже чат Радио Инфинити. Присоединяйтесь. Все всегда к вашим услугам. В ближайшее время только хорошая музыка, отличное настроение и немного полезной информации, куда ж без нее. И мы продолжаем нашу музыкальную часть. Поехали!

0: Это большой привет на Радио Инфинити. Меня зовут Андрей Иванов, и мы продолжаем. Приятного всем пятничного вечера. Сегодня мы вместе на 105 FM и 101.8 Сафоново.
1: Ваши поздравления и приветы. 8 915 655 105.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Большой привет! Программа по заявкам.
5: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на «Радио Инфинити».
6: Да, я думаю, для многих сегодня это такой сюрприз. Ну, надеюсь, приятный, разумеется, друзья. Для меня тоже. Сегодня у нас пятница, 24 июля. Впереди два выходных дня. И завтра, уже завтра, в поселке Верхнепровском состоится молодежный фестиваль рок-музыки под названием «Рокфест». На уличной эстраде культурного центра «Химик» пройдет главное рок-событие этого лета. Начало в 18.00. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, из Дежкова, поселка Верхнепровского и даже из Москвы. Участники фестиваля: Первого Феникса из Дежкова, Мир в отражении Сафонова, Salvation Сафонова, Эхо Сафонова, Андромеда из Дежкова, С-300 Сафонова, ансамбль Фарш из Сафонова, Метаморфозы Сафонова, одно Сафонова, Роман Бориснев, Москва, Неважно, Химики и Сабтернус, поселок Верхнепровский. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и, конечно, незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. Рок-фест, когда музыка объединяет. Завтра, в субботу, 25 июля в 18.00, уличная эстрада возле культурного центра «Химик», поселок Верхнепровский. Друзья мои, 8-915-655-105 – это наш телефон прямого эфира. Звоните, пишите, можно... Ой, прошу прощения, не туда нажал. Можно еще написать к нам в чат, в Максе или в Телеграме, чат «Радио Инфинити». Присоединяйтесь, будем рады общению. Давайте заглянем, может быть, тут что-то уже и есть. Да нет, пока вроде ничего. Ну, подождем, как говорится, что еще-то. Еще ж не расходимся. Ну и далее группа Queen у нас в нашем эфире.

0: Есть такая категория композиций, которые можно слушать вечно и всегда. Вот Фредди Меркьюри является таким очень ярким примером. Queen, The Show Must Go On. Шоу должно продолжаться, как говорится, несмотря ни на что. Ну вот оно у нас и продолжается. Друзья мои, тут у нас в чатах есть сообщение, пишет нам Влад. Кстати, Влада поздравляю горячо и искренне с прошедшим 30-летием. Для вас, ребята, группа «Кино» далее.
1: Большой привет на радио «Инфинити».
0: Ну и поскольку у этой песенки есть такой очень долгий проигрыш, хочу сказать, что дозвониться к нам в прямой эфир можно по телефону 8-915-655-105. 8-915-655-1005.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуется работа.

0: Рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: Программа «По вашим музыкальным заявкам» с Андреем Ивановым на «Радио Инфинити».
3: И мы продолжаем наш прямой эфир. Друзья, доброго всем вечера. Это Андрей Иванов, действительно, и... Программа «Большой привет» по вашим музыкальным заявкам, которая звучит и в Дорогобуже, и в Сафоново на, соответственно, разных радиочастотах. Дорогобуже на 105 FM, Сафоново на 101.8. Всем огромный привет пятничный, такой добрый, теплый июльский летний. Друзья мои, впереди два хороших дня. Погодка нас порадует. Завтра до 23 градусов без осадков. В воскресенье вообще до плюс 26. И дождей не ожидается. Далее у нас в эфире новая композиция Баста и «Моя Мишель. Если я буду танцевать». Давайте послушаем. Песенка набирает обороты как новинка в радиочартах. Поехали дальше. Поехали.

0: Друзья, это программа «Большой привет». Сейчас вам в джингле скажут номер телефона, куда можно позвонить в прямой эфир. Жду звоночков еще полчасика.
1: Но колотится не смело. Твое пламенное сердце, мое пламенное тело.
2: Ваши поздравления и приветы. 8-915-655-105.
0: Ну а это хит всех времен и народов. Бенни Бенасси, хит «My Heart».

Ну и куда ж без Татьяны Куртуковой с песней «Матушка». Влад пишет, в гаражах такое стерео идет. Ну да, радио играет из каждого. Гараж FM, да. Ой, друзья, прошу прощения, ну, прямой эфир, свои заморочечки. 8-915-655-105, телефон прямого эфира. С радостью пообщаемся.

0: Не важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Да, это здорово, что она по музыкальным заявкам, а не, например, по заявкам в полицию, да. Друзья, 20 часов 42 минуты, сегодня пятница, у нас 24 июля. Меня зовут Андрей Иванов, рад с вами общению на FM-волнах, на радио Infinity, в Дорогобуже на 105 FM, Сафоново на 101.8. К нам в эфир можно позвонить и написать смс по номеру телефона 8-915-655-1005. О, уже, да. Ну, бывает, друзья, бывает, что делать. Конец недели трудовой, дело такое. Ну и пишите нам в чате в Максе и в Телеграме. Вот сообщение пришло. Привет всей улице Первомайской. Это, видимо, имеется в виду город Сафоново, хотя, может быть, и Верхний Днепровский. Тут тоже у нас есть Первомайская, насколько я помню. Так, друзья, ну и все, вроде больше пока ничего. Ну, а мы дальше слушаем хорошую музыку, наслаждаемся теплой, прекрасной июльской летней погодой и теми перспективами, которыми сулит нам ближайшие два выходных дня.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Хиты группы «Сектор Газа» тоже могут звучать современно в таких ремиксовых обработках. Композиция называется «Лирика». Друзья, 20 часов 49 минут. Это прямой эфир на волнах радио «Инфинити». Меня зовут Андрей Иванов. Доброго всем вечера. Пятница сегодня, 24.07.26. Всех поздравляю с окончанием рабочей недели еще раз и призываю присоединяться к нам в прямой эфир, поделиться своими радостями, а может быть, горестями. Все бывает. Все по-разному. 8-915-655-1005. 8-915-655-1005. Друзья, мы продолжаем, слушаем хорошую музыку и наслаждаемся пятничным июльским вечером.

Ну, я продолжаю читать ваши сообщения. Ну, как продолжаю? Начинаю потихонечку. Всем привет! Мы завтра едем в Москву на концерт «Руки вверх». 30 нам уже. О, как! О-хо, 30. Ну, собственно, да, друзья, действительно, 96-й год. Ребята начинали на радио «Европа плюс Самара», насколько я помню, с Потехиным, да. Передайте привет моей жене Анастасии. Я ее очень люблю. О, Анастасия. Надеюсь, вы все слышали. Поставьте, пожалуйста, руки вверх. 18 мне уже Александр нам пишет. Саша, Александр, не знаю уж как к вам. Может быть, по имени-отчеству. Удачно съездить, погулять. И все-таки согласитесь, группа «Руки вверх». Как бы что ни говорили, но тем не менее... Она действительно мега-супер популярна, и с этим ничего не поделаешь. Далее у нас, конечно же, «Руки вверх» для вас, ребята.

0: ваши поздравления и приветы. 8-915-655-105.
1: Друзья, продолжим часть в следующем до 22.00. С вами Андрей Иванов на волнах Радио Инфинити. Давайте немножечко почитаю, что тут у нас в чатах пишут люди. Хочу передать привет всем радиослушателям. Всех с пятницей, пишет Виктор. Витя, большой, огромный, пламенный привет. Вас, ребята, также с пятницей. Да и с хорошей летней погодой, разумеется. Итак, встретимся с вами в 21.01. Сейчас будет у нас песенка и потом прогноз погоды. И вернемся. Потом зачитаем ваше сообщение. Тут у нас кое-что пришло интересное. Да, будет тоже очень красивая песенка. Так что, друзья, никуда не переключайтесь. Мы с вами до 22.00.

0: Ленинградской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 25 июля ожидается переменная облачность. Днем в отдельные часы пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений слабый. Давление 738 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 20-22 градуса тепла. А в воскресенье 26 июля малооблачно и без осадков, и днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В понедельник также малооблачно и без дождей, днем до плюс 27. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Итак, мы стартанули в часе следующем, 21 час 3 минуты. Меня зовут Андрей Иванов. Действительно, это программа «Большой привет» по вашим заявкам на волнах радио Infinity. Друзья мои, тут на нашей станции завтра будет очень хорошее такое доброе событие. Завтра, 25 июля, исполнится ровно один год, как мы вещаем в городе Сафоново на частоте 101,8 FM. Вот так вот, между прочим. Так что всем сафоновцам огромный и пламенный наши с кисточкой. И вот тут сообщение, кстати, от сафоновцев пришло. Привет улице Комсомольской, городе Сафоново. Можно песню группы «Ария» от абонента с последними цифрами 2072. Кстати, примечательно, что улица Комсомольская есть как в городе Сафоново, так в городе Драгобуже и в поселке Верхнепровском. Вот так вот. Ребятушки, до 22.00 с вами Андрей Иванов, 8-915-655-105, телефон прямого эфира, пишите, звоните, чат в Макси, радио Инфинити, мы продолжаем.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Очень хорошо быть радиоведущим, всегда можно послушать свою любимую композицию. Вот, друзья, вот выше был как раз типичный пример. Пол Ван Дайк, Эрия Гэрви, Let Go. Одна из моих любимых композиций, всегда и везде, как говорится. Продолжается наш прямой эфир, 21 час 12 минут. Друзья, тем временем темнеет, то уже сегодня заход солнца в 21.04. Да, лето, друзья, движется к своему, как говорит у нас один из радиоведущих, логическому завершению. Но пока до этого еще далеко, я надеюсь, поэтому не будем заморачиваться. Кстати, погода хорошая, летняя будет до вторника стоять, еще в понедельник нас тоже порадует. Потом, к сожалению, зарядят дожди и подхолодает. Ну да ладно, бог бы с ним. До 22.00, большой привет с вами, а это значит, что тут у нас всегда тепло, весело и интересно. 8-915-655-105, телефон прямого эфира. Звонки и смс принимаем. Также пишите в чаты, в Макси и Радио Инфинити. Друзья мои, уже завтра, 25 июля, в поселке Верхнеднепровском состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, из Дежкова, Верхнеднепровского и города Москвы. Участники фестиваля: Перо Феникса из Дежкова, Андромеда из Дежкова, Мир в отражении, Сафонова, Salvation Сафонова, S300, ансамбль Фарш, Метаморфозы, все из Сафонова. Также Роман Бориснев, город Москва, и из поселка Верхнепровского группа «Неважно», «Химики» и «Сабтернус». Завтра, 25 июля, начало 18.00, уличная эстрада культурного центра «Химик» ПАО «Драгобуш», поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, кстати, дом 20. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. Рок-фест, когда музыка объединяет. Возрастное ограничение мероприятия 12+. Приходите, приезжайте. Всем будут рады, конечно же. Друзья мои, продолжаем наш эфир до 22.00 и слушаем хорошую музыку далее в нашем эфире.

ваши поздравления и приветы. 8-915-655-105.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: И снова доброго вечера, друзья. 21 час и 24 минуты. Ну вот так вот и темнеет потихонечку, да, за окном. Смотрю вот из студии нашей, что скоро тут будет ночь. И после эфира, действительно, наверное, где-то звезды появятся в небе. Друзья мои, ну пока до этого еще далеко. Телефон 8-915-655-1005. Молчит? Давайте-ка звоните, пообщаемся с кем-нибудь из вас с радостью великой. 8-915-655-1005. Ну и мы продолжаем слушать музыку, наслаждаемся пятницей 24 июля, впереди два хороших выходных дня, ну и почему бы и нет.

Еще немножечко ваше сообщение. Ребята с Сафонова пишут: спасибо за песню Арии. Да, ребят, да не за что. У нас по ночам с нуля до шести утра каждую ночь играет рок-музыка. Обратите внимание на это. Ну и, конечно же, в 0 часов 0 минут гимн вашего города. В нашем эфире в Драгобуже играет гимн Драгобужа, Сафонова, соответственно, гимн города Сафонова. Все это Радио Инфинити. Мы работаем для вас 24 часа в день. 7 дней в неделю, 365 дней в году. Завтра ровно год начала вещания в городе Сафоново.

одной этой композицией. Привет всем, кто вернулся с морей или кто туда собирается, друзья. Там здорово. Так, ваше сообщение. Передайте привет сотрудникам ГИБДД, которые сейчас на службе. Пишет нам Work Black с забавным таким аватаром в виде как котика, печатающего за ноутбуком. Да, ребята, сотрудники ГИБДД, хорошей вам вечерней ночной смены. Для вас следующая композиция от мистера Креда.

Друзья, продолжаем зачитывать ваши сообщения, которые к нам все-таки приходят потихонечку. Ну да. Ребят, спасибо большое вам за такое замечательное радио. Всех благ вам. Спасибо. Если можно, поставьте песню на свое усмотрение из репертуара Михаила Круга для всех слушателей Радио Инфинити. Это нам пишут ребята из Сафонова с улицы Комсомольская. Ребят, Круг будет, но чуть-чуть попозже. А пока сейчас мы такое делаем, небольшую репетицию осени вместе с Юрием Шевчуком.

0: Программа «По вашим музыкальным заявкам» с Андреем Ивановым на радио «Инфинити».
1: 8-915-655-1005. Это телефон для ваших сообщений, друзья, куда можно что-нибудь донаписать. Какие-нибудь теплые слова, допустим. Можно и гневные, такое тоже бывает иногда, но намного меньше. Что не может не радовать. Ругают нас иногда тоже, ну ладно. Вот еще сообщение пришло к нам в группу ВКонтакте от Анжелики Шибировой. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моему мужу Андрею. Он сейчас на работе и охраняет наше главное предприятие и терпит зубную боль. Держись, дорогой. Еще привет сыну Павлу. Сынок, везу бензин. Самая злободневная тема. Ну, тут без комментариев. Так что завтра в грибы. Жена и мама Анжелика. Да, и поставьте, пожалуйста, песню «Одинокая птица Наутилуса». Спасибо, Анжелика. Ну, все зачитано, прям слово в слово. Хороших вам грибов. Кстати, действительно, грибы, ребята, идут. Те, кто в этой теме. Дай бог вам всего хорошего, насобирать и не заблудиться. Так, рано еще пока нам отключаться от эфира, друзья. Далее Наутилус Помпилиус и Михаил Круг. Ближайшие тут минуток 6-7. Еще есть время до 22.00. С вами Андрей Иванов. И мы продолжаем.

недоверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

0: не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио «Инфинити».
2: Да много чего людей в жизни губит, и алкоголизм, и наркомания, и все остальное, а также жадность, алчность и еще очень много позиций. Но мы, друзья, не об этом сегодня. У нас большой привет программе по вашим музыкальным заявкам. Напоминаю, что завтра на площади перед культурным центром «Химик» состоится рок-фест. Главное рок-событие этого лета – рок-фестиваль. Приходите, начало 18.00. Будут играть группы из Сафонова, из Дежкова, Верхнепровского и из Москвы. Милости просим. В связи с этим далее у нас в эфире прозвучит композиция группы «Неважно» в исполнении Сайвалиха Худоярова. Да, и вот прямо сейчас мы кое-что оттуда и послушаем. Надеюсь, завтра эту песню мы услышим тоже на фестивале. И еще у нас есть одно сообщение. Передайте привет дрогобужским травматологам. Включите Нэнси «Черный Кадиллак». Ну хорошо, хоть Кадиллак. Да. Хорошо, хоть Кадиллак, а не еще что-нибудь. Друзья мои, на этом все. Услышимся через неделю, я надеюсь, следующую пятницу. Это будет у нас 31 июля. Всем спасибо большое за внимание. Слушайте радио «Инфинити». Будьте хорошими людьми, любите хорошую музыку и оставайтесь всегда на наших волнах. Всем спасибо за внимание. Андрей Иванов, радио «Инфинити». Пока-пока.

0: Радио Инфинити.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Смоленской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.